0: Ага, то е то.
1: Йо, кай креми, съм женат, стари, жеснявам.
0: Бачки споменяки.
1: Мотофака!
0: Щевилка ена, щевилка ена, два
1: края. Начна грева трикотник, да не ще има шанс.
2: Забити андроиди из нулеве несконченост. На улицу с базуко си придеш по приложност. У

снегом и скрываемся с укрытием на краю. И наш сердце барабаси. Отхаяш стран, повей загай. Дай-ка!